0: Радио 100. 100 FM.
1: Alors, va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске завершилась международная летняя школа «Территория возможностей» для студентов из Китая. За две недели иностранные участники познакомились с научными лабораториями, спортивными объектами, прокатились по детской железной дороге и съездили в Златоуст, город оружейников. Финальный день прошел в креативном пространстве «Атом», где участники расписали матрешек и узнали о молодежных инициативах региона. Особенно заинтересовал китайских студентов «Апкамин» фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Завершилось мероприятие вручением сертификатов об успешном окончании программы. Организаторы подчеркивают значимость подобного обмена для укрепления дружбы России и Китая и популяризации возможностей обучения в Челябинской области. В Красноярске завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Среди учеников 5-7 классов важного проекта «Движение первых», который ежегодно собирает тысячи талантливых ребят со всей России и из-за рубежа. В финале участвовало более 800 участников, прошедших деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги. Одним из ярких моментов стало появление президента Владимира Путина, который отметил, что такие энергичные школьники формируют будущее России. По итогам конкурса победителями стали 300 учеников, среди которых есть ребята из Челябинской области. Арина Акшенцева, Евгения Лукиных и Аделина Фролова. Главный приз – поездка по маршруту Москва-Владивосток, а наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу. В Челябинской области состоялся День картофельного поля 2026 к 95-летию Южноуральского научно-исследовательского института садоводства. Главной угрозой сезона назвали фитофтороз, вызванный переувлажнением почвы. Аграриям рекомендовали выбирать устойчивые сорта и тщательно готовить урожай к уборке и хранению. В 2026 году в регионе высадили 13,5 тысяч тонн семян картофеля. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Джексон, Who is it? На радио 100 в Челябинске, 7 часов и 15 минут. Ну что, друзья, всех приветствую. Начинаем новый день вместе на волне 100% комфорта. У микрофона я, Оля Деева. На календаре 5 августа, экватор недели, сегодня среда. Давайте просыпаться в хорошем настроении. Буду всячески этому способствовать. В этом часе услышим Brotherhood of Man в мировом бестселлере Save Your Kisses for Me. Ну и сейчас рубрика Кавервиль, а в ней Марсело Мангабейра «Покер Фейс».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Наташа Бейдингфилд, I Bruise Easily на радио Столм. Челябинске 7 часов 36 минут. Друзья, у нас в этом часе помимо музыки будет рубрика «Мировые шедевры» в эфире звучать. И сегодня услышите об одной из самых известных работ нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога, которая была написана в 1889 году в больнице. Это вид из окна спальни художника. Картина называется «Звездная ночь». Как она создавалась и много других интересных подробностей в нашем эфире уже через несколько минут. Но прежде музыка, после небольшой рекламы Риана будет, и ее композиция Unfaithful, а прямо сейчас в рубрике Summertime Лакаина.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Одна из самых известных работ Винсента Ван Гога «Звездная ночь» была написана им в 1889 году. В то время он находился на лечении в психиатрической клинике в Сен-Реми-де-Прованс, куда попал после известного инцидента с Полем Гогеном, который закончился тем, что Ван Гог отрезал себе мочку уха. В период ремиссии болезни художник просился в свою мастерскую в городке Арль, но местные жители, уставшие от его пьяных выходок, подписали петицию с требованием выгнать художника из города. Так что в Арль Ван Гог больше не попал. Зато ему разрешили работать в палате, где он написал множество полотен, одно из которых «Звездная ночь». Ван Гог создал его по памяти, поскольку его выпускали на улицу только днем, а потому оно стало самым фантастичным и загадочным произведением художника. Картина имеет множество трактовок. Так, на ней изображено 11 звезд, что считается отсылкой к библейской истории об Иосифе, изгнанном своими 11 братьями. Он не мог заслужить их уважение, что бы ни делал. Точно так же Ван Гогу, как художнику, не удалось получить расположение общества, критиков своего времени. В то же время кипарис в «Звездной ночи» у Ван Гога символизирует печаль художника и вечность бега Вселенной. Неизменным же остается впечатление от картины. Благодаря специальной технике, рисуя луну, небо, звезды мазками по кругу, в сочетании с цветовыми переходами, создается впечатление, что свет разливается по полотну. В настоящее время «Звездная ночь» Ван Гога находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, куда она попала в 1941 году. Однако Европу картина посещает регулярно, где выставляется в лучших музеях Старого Света.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В России вступили в силу новые правила выбора формы получения набора социальных услуг для уволенных ветеранов боевых действий. Теперь, чтобы заменить денежную компенсацию на рецептурные лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд на электричках, не нужно ждать конца года. Ветеран может подать заявление на замену в течение 3 месяцев с даты увольнения, а услуги назначат в пределах месяца. Например, заявление, поданное в августе, вступит в силу уже в сентябре. Ускоренный переход доступен также для ветеранов с инвалидностью, установленной в течение года после службы. Заявления принимаются в офисах социального фонда, МФЦ или онлайн через госуслуги. В регионе также действует цифровой сервис «Свои возможности» для информирования о мерах поддержки, а к 2026 году планируется создание единого социального кодекса. В Челябинске прошло заседание Президиума Совета по нейросетям под представительством Алексея Текслера. Обсудили итоги пилотных проектов, новые инициативы и дальнейшее развитие искусственного интеллекта в регионе. Губернатор отметил лидерство области во внедрении технологий и результаты по цифровой трансформации. Также рассмотрели проекты в строительстве, образовании, сельском хозяйстве, архивном деле и работе мировых судей. А профильным ведомствам поручили масштабировать действующие решения и внедрять новые нейросети. Сервисы. В Челябинске сотрудники ОФСБ пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и сбытом конфиденциальной информации из закрытых ведомственных баз силовых структур. Злоумышленниками оказались местные жители. Они похищали персональные данные граждан и продавали их через телеграм-каналы. Против организатора противоправной схемы уже возбуждено уголовное дело. Оперативники продолжают устанавливать всех соучастников и оценивать масштаб утечки. Фигурантам дела грозит до 6 лет лишения свободы за незаконный оборот персональных данных. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:00.

0: 14:45. Не листайте, слушайте. Лето, дети, книги.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Garbage, You Look So Fine на Радио 100. Ну что ж, друзья, название у композиции замечательное. Ты выглядишь так же хорошо. Мне кажется, для утра это очень подходящий вариант. Подходите к зеркалу, друзья. Обязательно себе улыбнитесь, как и я вам сейчас улыбаюсь. И скажите себе, что вы сегодня очаровательны, неподражаемы, обворожительны, прекрасны. И настройтесь на хорошую среду. Я, Оля Деева, желаю вам отличнейшего настроения. Будем слушать в мировом бестселлере «Smokey» «What Can I Do», а в рубрике «Кавервиль» сейчас «Brazil XXI» «Set Fire to the Rain».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Болонье открылась библиотека Умберто Эко. Джафар Джексон снимется с Уиллом Смитом в фильме «Супермакс». В Болонском университете открылась библиотека Умберто Эко, известного по книгам «Имя розы» и «Маятник Фуко». В ней хранится более 32 тысяч книг из кабинета писателя в Милане. Позже коллекцию пополнят тома из его загородного дома в Монте-Чериньоне. В библиотеке сохранили принципы организации, задуманные самим Эко, междисциплинарные связи и перекрестные отсылки между текстами, которые были частью его рабочего метода. Структура позволяет читателям двигаться по нелинейным маршрутам. Коллекция организована по тематическим залом, от средневековой философии до семиотики, от литературы до лингвистики, от комиксов до алхимии, магии и теории заговора. На полках также находятся более 2000 изданий работ самого Эко и около 600 книг о нем, а также полная коллекция журнала «Линус», сооснователем которого он был. Отдельные стеллажи посвящены любимым авторам Эко – Джойсу, Нервалю и Борхесу. Джафар Джексон, сыгравший своего дядю Майкла Джексона в фильме «Майкл», снимется с Уиллом Смитом в картине «Супермакс». Об этом сообщил Deadline. Какую роль исполнит актер, пока держится в секрете. Источники сообщают, что персонаж Джексона будет ключевым для сюжета ленты. «Супермакс» описывается как остросюжетный триллер о двух агентах ФБР. Одного из агентов сыграет Уилл Смит. Роль второго агента достанется Анне Софии Робб. Режиссером проекта выступит Дэвид Гордон Грин.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ну что ж, да, друзья, жизнь циклична, но в этом нет ничего страшного, потому что и все плохое тоже заканчивается обязательно, и опять наступает хорошее. Пусть приятные промежутки у вас будут гораздо более длительными, а сегодняшний день и вовсе пройдет на позитивной ноте. Я Ульдеева, желаю вам хорошей среды. Оставайтесь на волне 100, впереди нас ждет много качественной музыки. Скоро Джордж Майкл прозвучит «The Strangest Thing», а прямо сейчас «Зас» послушаем.

0: Крис Ри, Жозефина на Радио 100. Почти 9 утра в Южноуральской столице. Далее Натали Коул слышим в рубрике «Люкс Тайм» с песней «Tell me all about it». А вот о всем актуальном, что происходит в мире сегодня, вам расскажет Елена Трубникова, поскольку новый час мы начнем с новостей.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
0: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
5: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства очень скоро. В противном случае, по словам Трампа, по Ирану будет нанесен сильный удар. Американский президент упомянул об очень хороших переговорах, несмотря на то, что, по его мнению, Иран не хочет это признавать. Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил наличие продвижения в переговорах. Он отметил, что окончательное решение еще не принято. Удары киевского режима по экономическим объектам России расцениваются как попытка эскалации. С таким заявлением выступил замглавы МИД Российской Федерации Михаил Галузин на российско-казахстанском медиафоруме. Дипломат отметил, что эти действия направлены на раскол между Россией и ее партнерами, а также на выпрашивание дополнительного оружия у западных спонсоров. В России произошла одна из самых масштабных за долгое время волн блокировок VPN-сервисов. Пострадали более 20 популярных сервисов из-за ограничений на IP-адреса крупных хостинг-провайдеров. Причиной стало ужесточение проверок со стороны Минцифры, так как VPN-сервисы, по имеющимся данным, начали маскироваться под легитимные корпоративные VPN, чтобы обходить существующие блокировки. Владельцы пунктов выдачи заказов в Wildberries обратились к арендодателям с просьбой о снижении арендных ставок или отсрочке платежей. Причиной является падение оборотов и рентабельности бизнеса. По словам исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгении Черницкой, уже разработаны типовые предложения, включающие снижение аренды на 50% или арендные каникулы на полгода. Проблемы возникли из-за сбоев в логистике Wildberries, последовавших за атаками БПЛА на складские комплексы. Ранее интернет-магазин выплатил компенсации пострадавшим продавцам и предложил дополнительные меры поддержки.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are на Радио 100. Челябинске 9:23. Ну что, друзья, музыкальные новости для вас. Премьера документального фильма о группе Linkin Park, который называется Unshattered, от участника группы Джо Хана, состоится 30 сентября. Картина расскажет о возвращении коллектива на сцену после смерти фронтмена Честера Беннингтона и создании альбома From Zero. Документалки покажут редкие архивные кадры, бэкстейджи и живые выступления. Зрители смогут взглянуть изнутри на работу коллектива, а также познакомиться поближе с новой вокалисткой Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттоном. Фильм будет показан в кинотеатрах по всему миру, а 25 сентября выйдет концерт альбом «Unshattered», который был записан во время грандиозного шоу в ноябре 2024 года в Бразилии. Вернемся к музыке высшей пробы. У нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней тако «Putin on the Ritz».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Universal стала первой студией в этом году, собравшей более 4 миллиардов долларов в прокате. Человек впервые вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу. Universal стала первой студией, преодолевшей отметку в 4 миллиарда долларов в мировом прокате с начала 2026 года, сообщает Deadline. Это пятый случай в истории компании и первый с 2023 года. Из общей суммы 1 миллиард 530 миллионов долларов приходится на США, 2 миллиарда 480 миллионов на международный прокат. Рубеж в миллиард покорили два релиза Universal – Super Mario Галактическое кино и Майкл. Последний вышел и в российский прокат и собрал в нем более 2 миллиардов рублей, тем самым он стал самым кассовым зарубежным фильмом в России с 2022 года. Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана стремительно приближаются к миллиарду. За три уикенда фильм собрал 911 миллионов. Во вторые выходные касса фильма снизилась всего на 30%, как отмечали аналитики. Это один из лучших показателей для блокбастера с рейтингом R за последние годы. Польский пловец Бартоломей Кубковский переплыл Балтийское море. Он стал первым человеком в истории, совершившим подобное достижение, сообщает Евроспорт. Спортсмен начал свой заплыв 31 июля, а завершил вечером 2 августа. Всего атлет провел в воде чуть менее 55 часов. За это время он проплыл более 160 километров из шведской деревни Касеберга до польского города Дзивнув. На протяжении всего маршрута Кубковский не мог спать. Его сопровождала лодка с едой и напитками. Однако по правилам спортсмен не мог касаться судна. Припасы подавались на специальной палочке. Переплыть Балтийское море атлету удалось с пятого раза. Прошлые попытки оказались неудачными. В 2025 году спортсмен провел в воде более 52 часов. Однако ему пришлось сойти с дистанции за 11 километров до финиша из-за истощения и погодных условий.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Everything But The Girl, Руана Red Light на Радио 100. Челябинске 9 часов 44 минуты. Ну что, друзья, сегодня среда, а это значит, что в эфире будет новый выпуск рубрики «Дому хорошо». Уверена, что многим она уже пришлась по душе. Каждую неделю к нам в гости приходит дизайнер Марина Кутепова и рассказывает, как сделать то место, в котором мы живем, еще более красивым, уютным и современным. На этой неделе узнаете, как выбирать рамы для фотографий и картин, как их нужно размещать в пространстве, и много других интересных подробностей прозвучит в эфире уже через несколько минут. Но прежде музыка, прямо сейчас Ферги, «Big Girls Don't Cry».

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить о рамах в интерьере. Очень часто я сталкиваюсь с мнением, что рамы на картинах должны быть одинаковые, и клиенты переживают, если они оказались из разных коллекций. Но на самом деле самое интересное сочетание получается, когда рамы не подобраны слишком похожи, будто их сделали из одной палки багета в мастерской. В шпалерной или хаотичной развеске рамы будут смотреться хорошо только в том случае, если ни одна из них по цвету и ширине не повторяется. Рамы могут быть похожи по одной характеристике, по цвету, по размеру или по форме, но если они совпадают по двум характеристикам, это уже перебор. Изначально шпалерная развеска – это либо коллекция картин, приобретенных в разных местах и в разное время, либо ее имитация. Поэтому нам всеми возможными способами нужно создать разнообразие. При этом тема картин может быть общей, например, морская или историческая живопись, а может и не сочетаться вовсе. И в этой развеске отлично будут смотреться памятные предметы, графика, предметы искусства и другой декор. Но могут быть группы картин или фото в одинаковых рамах, как идея объединения. В этом случае развеска делается по сетке, в одну линию или в несколько рядов четко по оси. Объединять я рекомендую очень динамичные фото, чтобы в итоге получилась гармоничная композиция. Когда для предметов или картин подбирается рама, важно понимать, что она станет фоном и обрамит содержание. Здесь имеет значение сочетание по цвету, ширина рамы, наличие орнамента, а также паспорту. Будет ли оно разделять раму и живопись, визуально увеличивать работу или наоборот, ограничивать ее и акцентировать внимание. Все эти детали влияют на итоговое восприятие. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Карен Рамирес, Looking for Love, в поисках любви. На радио 100 в Челябинске почти 10 часов утра. Далее Габриэла Андерс у нас прозвучит в рубрике Lux Time. Также композиция о любви, называется она Fire of Love. А следующий час начнем с новостей. О том, что происходит в регионе, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Жара в Челябинске выявила серьезные проблемы с охлаждением в общественном транспорте. В конце июля контролеры проверили 134 автобуса и нашли 101 нарушение температурного режима. Перевозчикам грозят штрафы. По данным организатора перевозок Челябинской области, часто кондиционеры работали, но не справлялись с охлаждением из-за открытых дверей, нагрева салона и большого числа пассажиров. Были и технические сложности. Один из автобусов не мог нормально двигаться при включенном кондиционере из-за программного сбоя. Власти заверили, что все нарушения будут исправлены, а проверки продолжатся. Полиция Южноуральска задержала двух местных жителей за сбор наркосодержащих растений. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области, полицейские выехали на вызов от очевидцев, сообщивших о подозрительных мужчинах, собирающих траву. На месте были задержаны двое. Один из них пытался убежать, выбросив пакет с растениями. Выяснилось, что мужчины успели собрать более 350 граммов дикорастущего наркосодержащего растения для личного потребления. Оба задержаны. Задержанных ранее были судимы. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Судебные приставы прекратили уголовные дела против неплательщика алиментов. Причиной стало получение мужчины награды за мужество после службы в зоне СВО. Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, должник годами уклонялся от выплат, накопив долг более 1 000 000 рублей. И даже после возбуждения уголовных дел не реагировал. Ситуация изменилась, когда мужчина подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, откуда начал погашать долг. После ранения и награждения уголовные дела были прекращены. Теперь мужчина не только активно выплачивает остатки задолженности, но и купил квартиру бывшей жене и сыну. А семья даже обсуждает возможность воссоединения. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кения Грейс, Strangers на Лоне Стоун, Челябинске, 10:20. Друзья, ну что мы все о музыке, да, о музыке. Давайте о моде поговорим. Что же сейчас предпочитают носить в России? Оказывается, растет спрос на облегающие вещи, которые становятся альтернативой оверсайзу. Об этом говорится в исследовании аналитиков Озон. В женском сегменте вырос спрос на притальные рубашки и жилеты, а также на боди. Кроме того, часто покупают притальные пиджаки, жакеты, кроп-топы и юбки-карандаши. Возвращаются в моду джинсы-клёш и леггинсы. Ну а среди мужчин также увеличился спрос на узкие джинсы, жилеты и спортивные мужские боди. Ну что ж, друзья, у вещей, как и в музыке, есть произведения, которые считаются классикой и будут в тренде в любые времена. У нас такие музыкальные произведения звучат в рубрике «Мировой бестселлер», и на этот раз там услышим группу Scorpions с их композицией «Ветер перемен», «Wind of Change».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Болонье открылась библиотека Умберто Эко. Джафар Джексон снимется с Уиллом Смитом в фильме «Супермакс». В Болонском университете открылась библиотека Умберто Эко, известного по книгам «Имя Розы» и «Маятник Фуко». В ней хранится более 32 тысяч книг из кабинета писателя в Милане. Позже коллекцию пополнят тома из его загородного дома в Монте-Череньоне. В библиотеке сохранили принципы организации, задуманные самим Эко, междисциплинарные связи и перекрестные отсылки между текстами, которые были частью его рабочего метода. Структура позволяет читателям двигаться по нелинейным маршрутам. Коллекция организована по тематическим залом, от средневековой философии до семиотики, от литературы до лингвистики, от комиксов до алхимии, магии и теории заговора. На полках также находятся более 2000 изданий работ самого Эко и около 600 книг о нем, а также полная коллекция журнала «Линус», сооснователем которого он был. Отдельные стеллажи посвящены любимым авторам Эко – Джойсу, Нервалю и Борхесу. Джафар Джексон, сыгравший своего дядю Майкла Джексона в фильме «Майкл», снимется с Уиллом Смитом в картине «Супермакс». Об этом сообщил Deadline. Какую роль исполнит актер, пока держится в секрете. Источники сообщают, что персонаж Джексона будет ключевым для сюжета ленты. «Супермакс» описывается как остросюжетный триллер о двух агентах ФБР. Одного из агентов сыграет Уилл Смит. Роль второго агента достанется Анне Софии Робб. Режиссером проекта выступит Дэвид Гордон Грин.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Почил с композицией «Stay» звучит в эфире нашей радиостанции. Я к этому пожеланию, пожалуй, присоединюсь. Оставайтесь, друзья, на волне стопроцентного комфорта как можно дольше. Впрочем, я уверена, что среди вас много тех, кто слушает музыку высшей пробы каждый день по несколько часов. Возможно, она звучит фоном, пока вы работаете или занимаетесь своими домашними делами. Это отличный выбор, друзья. Мы постараемся украсить ваш день только самыми лучшими композициями на разных языках. И в ближайшие 10 минут услышим Майли Сайрус с ее песней «Island», а прямо сейчас «Хуанс» у нас прозвучит. «La Camisa Negra».

0: Амель Бэнд, «Моя философия» называется композиция. А мы завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске уже почти 11 утра. А у нас рубрика «Люк» стоим в эфире, в которой кофеин. The Look of Love.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Свердловской области за сутки паводковые воды затопили 87 приусадебных участков, в то время как от воды освободились один жилой и 8 дачных домов, а также 141 участок, информирует областное МЧС. На текущий момент подтопленными остаются 32 жилых и 3 дачных дома, 1200 участка, 9 низководных мостов и 1 автодорога. А сегодня ожидается затопление еще 70 участков. Ранее синоптик Галина Шипаренко рассказала ТАСС, что за первые дни месяца в регионе выпало 86% месячной нормы осадков, усугубив последствия дождей, которые с июня затронули 20 муниципалитетов. В Государственной Думе предложили давать приоритетное право на поступление в военные и силовые вузы детям участников спецоперации и сотрудников силовых ведомств. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Депутат считает, что такие меры помогут создать преемственность поколений и воспитать династии защитников Отечества. Панеш предложил выделить для этих абитуриентов отдельную квоту – не менее 10% от общего числа мест и освободить от вступительных экзаменов. Также предлагается обеспечить им бесплатное обучение на подготовительных курсах и приоритет при получении стипендий. По словам Каплана Паниша, это позволит воспитать новых героев и укреплять военные династии. Русская культура самая богатая в мире, и ее масштабы поражают воображение. Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Термизи. Дипломат отметил, что жители Пакистана были в восторге от русской классической музыки, а сам он глубоко впечатлен Большим театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем. Посол подчеркнул, что Россия – это настоящая сокровищница культуры. Термизи видит большие возможности для культурного сотрудничества между странами, заявив, что искусство, музыка и туризм – это то, что сближает народы. МВД России призвало использовать виртуальные карты для безопасных онлайн-покупок. Как сообщили в ведомстве, это защитит основные банковские счета от мошенников, поскольку реквизиты виртуальной карты не привязаны к ним напрямую. Виртуальные карты также помогут избежать нежелательных платных подписок. Их легко оформить и удалить, не затрагивая основной банковский счет, что делает их удобным и безопасным инструментом для интернет-шоппинга. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Skin, Everybody's Changing на волне 100. Друзья, если не знали, то хочу вам рассказать о том, что у Радио 100 есть своя группа во ВКонтакте. Там много интересного. Во-первых, музыку можно там слушать 24 часа в сутки, она звучит онлайн. Кроме того, если у вас есть любимые рубрики или программы в нашем эфире, то там они у нас хранятся в записи. В разделе «Подкасты» вы можете найти их и в любое удобное для вас время переслушать, даже несколько сразу. Кроме того, на стене выкладываем для вас интересные новости из мира музыки, кино, шоу-бизнеса. Там же в нашей группе ВКонтакте часто дарим подарки, различные пригласительные билеты на разные мероприятия. Поэтому, если вы еще не у нас в друзьях, давайте это исправим. Вступайте в группу обязательно. Ну а теперь к музыке перейдем. В мировом бестселлере у нас Пол Маккартни «Hope of Deliverance», а чуть позже послушаем Джастина Тимберлейка.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Starfish.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Universal стала первой студией в этом году, собравшей более 4 миллиардов долларов в прокате. Человек впервые вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу. Universal стала первой студией, преодолевшей отметку в 4 миллиарда долларов в мировом прокате с начала 2026 года, сообщает Deadline. Это пятый случай в истории компании и первый с 2023 года. Из общей суммы 1 миллиард 530 миллионов долларов приходится на США, 2 миллиарда 480 миллионов на международный прокат. Рубеж в миллиард покорили два релиза Universal – Super Mario Галактическое кино и Майкл. Последний вышел и в российский прокат и собрал в нем более 2 миллиардов рублей, тем самым он стал самым кассовым зарубежным фильмом в России с 2022 года. Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана стремительно приближаются к миллиарду. За три уикенда фильм собрал 911 миллионов. Во вторые выходные касса фильма снизилась всего на 30%, как отмечали аналитики. Это один из лучших показателей для блокбастера с рейтингом R за последние годы. Польский пловец Бартоломей Кубковский переплыл Балтийское море. Он стал первым человеком в истории, совершившим подобное достижение, сообщает Евроспорт. Спортсмен начал свой заплыв 31 июля, а завершил вечером 2 августа. Всего атлет провел в воде чуть менее 55 часов. За это время он проплыл более 160 километров из шведской деревни Касеберга до польского города Дзивнув. На протяжении всего маршрута Кубковский не мог спать. Его сопровождала лодка с едой и напитками. Однако по правилам спортсмен не мог касаться судна. Припасы подавались на специальной палочке. Переплыть Балтийское море атлету удалось с пятого раза. Прошлые попытки оказались неудачными. В 2025 году спортсмен провел в воде более 52 часов. Однако ему пришлось сойти с дистанции за 11 километров до финиша из-за истощения и погодных условий.
1: Exclusive News на Радио 100.
3: I'm trying to be honest with my happiness. Don't know why I'm bad at this.
4: And I don't wanna sit in on my sadness. I know it's a habit of mine.

Антонио Карлос Жобим и Элис Режина звучат в рубрике «Summertime» в Челябинске 11:35. Друзья, если вдруг вам понравилась какая-либо композиция в нашем эфире, но вы не запомнили, как она называется, а может быть, мы вам об этом не рассказали, и кто ее исполняет, вы тоже не знаете, как же быть? Нужно зайти на наш сайт radio100fm.ru и на заглавной странице найти плейлист, вбить в него дату и примерное время, и тогда увидите, какая песня звучала в этот промежуток времени. Очень удобно. Ну, а мы продолжим слушать музыку, и прямо сейчас у нас еще один дуэт будет Сил и Джо Спадила. Thank you.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дмитрий Маликов и его инструментальная композиция под названием «Дыши» звучит на радио 100. А в Челябинске почти полдень. В рубрике «Lux Time» сейчас Нэт Кинг Коул завершит этот музыкальный час. Композиция называется «Мона Лиза». А сразу после в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: «Lux Time» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Вторая волна активности клещей ожидается на Южном Урале в конце лета и начале осени. В августе и сентябре паразиты становятся активнее перед зимовкой, особенно в теплую и влажную погоду. Жителям рекомендуют быть осторожными в лесопарках, на дачных участках и в высокой траве. Если клещ присосался, его необходимо аккуратно удалить, обработать место укуса и по возможности сохранить для исследования. При появлении плохого самочувствия следует обратиться ко врачу. Спортивная акция «Выбираю чистый воздух» собрала в Челябинской области почти 900 жителей региона и других субъектов России. За время мероприятия участники преодолели более 6000 километров на дистанциях от 150 метров до 20 километров. Для детей организовали отдельный 5-метровый забег в ползунках. Присоединиться к акции можно до 7 сентября, выбирая экологичные способы передвижения без автомобиля. Пешие прогулки, бег, велосипед, самокат, электромобиль или гибрид. В Усть-Катаве продолжается ремонт французского моста через реку Юрюзань, построенного в 1914 году. Рабочие меняют деревянный настил на проезжей и пешеходной зонах, обновляют ограждения и подъездные пути. Завершить работы планируют до 15 сентября. Гарантия составит 3 года.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Astrid Gilberta, Who Needs Forever на Радио 100. Челябинске 12 часов и 10 минут. Ну что, друзья, выяснилось, что россияне больше любят песни Высоцкого, чем композиции группы BTS и Бруно Марса. Об этом говорят данные сервиса Яндекс.Музыка. Аналитики обратили внимание, что особенно сильный интерес к песням Высоцкого растет ближе к памятным датам, например, в день рождения 25 января. Тогда артист занял рекордную для себя 163-ю строчку в топе музыкального индекса Bandlink. Также число прослушиваний его композиции начало активно расти в преддверии Дня Победы, а в сам праздник этот показатель превысил привычные значения. Основная доля аудитории Высоцкого, 70%, это слушатели в возрасте от 25 до 54 лет. Ну а самые популярные композиции – это песенка о переселении душ, здесь лапы у елей дрожат на ветру, вариации на цыганскую тему и утренняя гимнастика. Ну а теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором Жан-Жак Голдман прозвучит в мировом бестселлере, и Нильс Лангрен прямо сейчас с кавером «Dancing Queen».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Болонье открылась библиотека Умберто Эко. Джафар Джексон снимется с Уиллом Смитом в фильме «Супермакс». В Болонском университете открылась библиотека Умберто Эко, известного по книгам «Имя розы» и «Маятник Фуко». В ней хранится более 32 тысяч книг из кабинета писателя в Милане. Позже коллекцию пополнят тома из его загородного дома в Монте-Чериньоне. В библиотеке сохранили принципы организации, задуманные самим Эко, междисциплинарные связи и перекрестные отсылки между текстами, которые были частью его рабочего метода. Структура позволяет читателям двигаться по нелинейным маршрутам. Коллекция организована по тематическим залом, от средневековой философии до семиотики, от литературы до лингвистики, от комиксов до алхимии, магии и теории заговора. На полках также находятся более 2000 изданий работ самого Эко и около 600 книг о нем, а также полная коллекция журнала «Линус», сооснователем которого он был. Отдельные стеллажи посвящены любимым авторам Эко – Джойсу, Нервалю и Борхесу. Джафар Джексон, сыгравший своего дядю Майкла Джексона в фильме «Майкл», снимется с Уиллом Смитом в картине «Супермакс». Об этом сообщил Deadline. Какую роль исполнит актер, пока держится в секрете. Источники сообщают, что персонаж Джексона будет ключевым для сюжета ленты. «Супермакс» описывается как остросюжетный триллер о двух агентах ФБР. Одного из агентов сыграет Уилл Смит. Роль второго агента достанется Анне Софии Робб. Режиссером проекта выступит Дэвид Гордон Грин.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Мадонна «I deserve it» на волне 100. В Челябинске 12:35. Рассказываю, где можно слушать любимую музыку, если нет радиоприемника под рукой. Заходите в интернет на наш сайт radio100fm.ru, либо заглядывайте к нам в группу во ВКонтакте. И там музыка высшей пробы звучит онлайн. Кроме того, мы есть в умной колонке. Всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100% комфорта. Продолжаем создавать летнее настроение с помощью рубрики «Summertime». Напоминаю, что она звучит у нас на протяжении всех 3 летних месяцев. И сейчас Астра Джильберта будет с песней «Shadow of Your Smile».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: французский исполнитель Марк Лавуан звучит на волне 100. Челябинске почти час. Друзья, на этом я, Ольга Дзеева, с вами прощаюсь до завтра и уступаю место у микрофона моей очаровательной коллеге Соне Дегтяревой. В начале следующего часа она появится в эфире и проведет остаток среды. С вами, как всегда, наслаждаясь прекрасной музыкой. Желаю вам хорошего дня. Никуда не уходите. С вами лучше, чем без вас. Будем дальше слушать хиты разных лет. И прямо сейчас у нас в рубрике «Люкс Тайм» Жеро прозвучит. Песня называется «All I Want».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да хоть я это не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 11-й Московский финансовый форум пройдет 21 сентября 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж». В ежегодной осенней встрече примут участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса, финансовых институтов, науки, эксперты и общественные организации. По данным пресс-службы форума, участники обсудят развитие финансовой системы, экономический рост, будущее долгового рынка, регулирование криптовалют и первые результаты работы национальной системы подтверждения поставки товаров. На панельных сессиях затронут темы инвестиционного потенциала государственных компаний, финансирования регионов, внедрения нейросетей в контрактную систему и технологий будущего в странах глобального большинства. Член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров предупредил о новой схеме обмана. Мошенники под видом работников управляющих компаний и ресурсно-снабжающих организаций обещают перерасчет за услуги ЖКХ в мессенджерах и домовых чатах. Для якобы возврата денег они выманивают ФИО, адрес, лицевой счет и данные банковской карты. Эксперт напомнил, что коммунальщики не запрашивают в переписке или по телефону конфиденциальную информацию и коды и не требуют спешки, поэтому любые вопросы стоит уточнять напрямую по официальным контактам. Русская культура самая богатая в мире, и ее масштабы поражают воображение. Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Термизи. Дипломат отметил, что жители Пакистана были в восторге от русской классической музыки, а сам он глубоко впечатлен Большим театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем. Посол подчеркнул, что Россия – это настоящая сокровищница культуры. Термизи видит большие возможности для культурного сотрудничества между странами, заявив, что искусство, музыка и туризм – это то, что сближает народы. МВД России призвало использовать виртуальные карты для безопасных онлайн-покупок. Как сообщили в ведомстве, это защитит основные банковские счета от мошенников, поскольку реквизиты виртуальной карты не привязаны к ним напрямую. Виртуальные карты также помогут избежать нежелательных платных подписок. Их легко оформить и удалить, не затрагивая основной банковский счет, что делает их удобным и безопасным инструментом для интернет-шоппинга. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Добрый день, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Только что в эфире мы услышали Келли Кларксон и River Rose «You Don't Make Me Cry». Я желаю, чтобы никто вас сегодня не доводил до слез. А если вдруг вам и придется сегодня поплакать, пусть это будут только слезы радости. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Артефакты – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Занавес приподнимается. Областные учреждения культуры подготовили разнообразную программу. От детских сказок и экспериментальных постановок до оперных шедевров, подчеркивая статус региона как культурной столицы России в 2027 году. Первым зрителей встречает Челябинский театр кукол имени Вольховского. В его репертуаре постановки для детей и взрослых, проходят мастер-классы и экскурсии. В новом театральном сезоне театр покажет спектакли, которые давно идут на сцене, а также премьеры для детей всех возрастов и взрослого зрителя, в том числе премьерные постановки юбилейного сезона «Балаганчик», «Ровесники» и «Актеры». 17 по 21 сентября в театре пройдет юбилейный 10-й международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» и гастроли Красноярского театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Театр начинается не с вешалки, а с открытия занавеса. Приходите.
0: Артефакты – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: The Broken Orchestra и Наталья Гадене Over and Over только что прозвучала в нашем эфире. А мы с командой Radio 100 снова и снова готовы говорить вам о том, что мы очень рады, что вы с нами. Спасибо, что остаетесь на одной волне с Radio 100. Прямо сейчас прозвучит Майкл Франкс с «Рандеву ин Рио». Чуть позже в этом часе выйдет наша рубрика «Дома хорошо». В этом выпуске речь пойдет о рамах для фото. Так что оставайтесь с нами. У нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить о рамах в интерьере. Очень часто я сталкиваюсь с мнением, что рамы на картинах должны быть одинаковые, и клиенты переживают, если они оказались из разных коллекций. Но на самом деле самое интересное сочетание получается, когда рамы не подобраны слишком похожи, будто их сделали из одной палки багета в мастерской. В шпалерной или хаотичной развеске рамы будут смотреться хорошо только в том случае, если ни одна из них по цвету и ширине не повторяется. Рамы могут быть похожи по одной характеристике, по цвету, по размеру или по форме, но если они совпадают по двум характеристикам, это уже перебор. Изначально шпалерная развеска – это либо коллекция картин, приобретенных в разных местах и в разное время, либо ее имитация. Поэтому нам всеми возможными способами нужно создать разнообразие. При этом тема картин может быть общей, например, морская или историческая живопись, а может и не сочетаться вовсе. И в этой развеске отлично будут смотреться памятные предметы, графика, предметы искусства и другой декор. Но могут быть группы картин или фото в одинаковых рамах, как идея объединения. В этом случае развеска делается по сетке, в одну линию или в несколько рядов четко по оси. Объединять я рекомендую очень динамичные фото, чтобы в итоге получилась гармоничная композиция. Когда для предметов или картин подбирается рама, важно понимать, что она станет фоном и обрамит содержание. Здесь имеет значение сочетание по цвету, ширина рамы, наличие орнамента, а также паспорту. Будет ли оно разделять раму и живопись, визуально увеличивать работу или наоборот, ограничивать ее и акцентировать внимание. Все эти детали влияют на итоговое восприятие. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Почти 2 часа дня в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем встречать нашу музыкальную среду. В следующем часе вас ждут новости от Елены Трубниковой и, конечно же, много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Коркино завершилась реконструкция межпоселенческой библиотеки семейного чтения, качество которой лично оценил губернатор Алексей Тексер. Работы велись в рамках областной программы развития культуры в Челябинской области, народной программы и проекта «Культура малой родины». Полностью отремонтированное здание оснастили новой мебелью и современным оборудованием. Тексер подчеркнул, что новый формат библиотек – это многофункциональные площадки для детей и взрослых, которые необходимо активно продвигать. Теперь здесь будут не только выдавать книги и содержать читательный зал, но и устраивать праздники, кинопоказы и литературные вечера. Кроме того, в библиотеке выделили помещение под будущий доброцентр, центр общественного развития для обучения волонтеров, координации их работы и реализации социально значимых проектов в Коркинском округе. Вторая волна активности клещей ожидается на Южном Урале в конце лета и начале осени. В августе и сентябре паразиты становятся активнее перед зимовкой, особенно в теплую и влажную погоду. Жителям рекомендуют быть осторожными в лесопарках, на дачных участках и в высокой траве. Если клещ присосался, его необходимо аккуратно удалить, обработать место укуса и по возможности сохранить для исследования. При появлении плохого самочувствия следует обратиться ко врачу. В ходе визита в Коркинский округ Алексей Тексер оценил темпы реконструкции водовода «Шершни Коркино», обеспечивающего водой 50 тысяч жителей. Старый водовод 1963 года постройки часто аварийно выходил из строя, поэтому по решению губернатора его модернизацию включили в программу «Большой ремонт 74» и национальный проект «Инфраструктура для жизни». Строители уже уложили трубы большого диаметра и смонтировали современное оборудование. Работы финишируют до конца года. Глава региона отметил стратегическую важность системы для обеспечения стабильного водоснабжения. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15.45, а также в субботу в 10.45 и 14.45. Не листайте,

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Театры Челябинска открывают новый сезон. И это не просто возвращение на сцену. Они готовятся удивить зрителя свежим взглядом, смелыми режиссерскими решениями и живым дыханием искусства. Пока родное здание камерного театра на ремонте, коллектив продолжает радовать зрителей на других сценах. Этим летом театр начал большой эксперимент и запустил режиссерскую лабораторию «Гамлетомания». Известная пьеса Шекспира «Гамлет» станет мозаикой из 5 уникальных фрагментов. Каждый акт получил своего режиссера, жанр, визуальный язык и исполнителя главной роли. Финальные показы этого эксперимента пройдут 30 сентября и 1 октября. Сезон обещает быть ярким. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». 100 FM.

0: 14 часов 21 минута в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас в мировом бестселлере прозвучит легендарная композиция Фрэнка Синатры «Strangers in the Night». Это гимн любви, самая узнаваемая песня 20 века, которая вознесла уже 50-летнего Синатру на вершину поп-музыки, сделав его вновь популярным, стала одной из самых успешных в его карьере на тот момент. Композиция рассказывает о мимолетной искре, возникшей ночью между двумя влюбленными. Давайте же послушаем этот легендарный хит вместе.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: в России учреждена национальная премия имени Майи Плисецкой, и в Москва-Сити появится новый пешеходный мост в футуристическом стиле. Стартовал прием заявок на участие в первой национальной премии имени Майи Плисецкой. Это новый проект, который объединит молодых хореографов, композиторов, артистов балета и модельеров, художников по костюмам со всей страны. Проект не оценивает уже поставленные работы, а станет площадкой для рождения новых произведений. Прием заявок открыт до 15 августа. Проект реализуется продюсерским центром «Открытое искусство» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Художественный руководитель национальной премии, хореограф, премьер Мариинского театра Александр Сергеев. В рамках конкурсного отбора оргкомитет сформирует 6 творческих команд, в которые войдут хореографы, композиторы, модельеры и артисты балета. В течение 2 месяца участники будут работать в Санкт-Петербурге под руководством ведущих мастеров Российского музыкального театра, создавая собственные балетные новеллы. Их премьеры состоятся в Санкт-Петербурге и Москве уже осенью этого года. По итогам лаборатории экспертный совет определит команду лауреатов, которая получит возможность создать полноценный одноактный спектакль. Его премьера пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге, а торжественная церемония вручения национальной премии имени Майи Плисецкой состоится весной следующего года.
0: Exclusive News.
1: Новый пешеходный мост в футуристическом стиле появится в Москва-Сити. Об этом сообщает агентство «Москва». Он будет состоять из медных сфер и соединит транспортный хаб Москва-Сити с многофункциональным комплексом IQ-квартал. Длина сооружения около 90 метров. Строительство начнется в следующем году. Для моста сделают 11 сфер, геодезических куполов, расположенных друг за другом по цепочке. Сферы облицуют медными панелями, в них сделают круглые окна с витражными мозаиками для естественного освещения. Изнутри пешеходная зона будет подсвечена декоративным пиксельным светом, напоминающим звездное небо. При строительстве используют инновационный строительный материал, светопроводящий бетон.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 14:38 в Челябинске. Прямо сейчас в эфире Радио 100 прозвучит рубрика «Summer Time», а в ней Бебел Жилберто с композицией «August Day Song». Как замечательно, что впереди нас ждет еще целый летний месяц, поэтому заряжаемся прекрасным настроением, хорошими эмоциями, солнечными днями. На год вперед, дорогие друзья, давайте послушаем этот чудесный летний трек.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 14 часов 56 минут в Челябинске. Дорогие друзья, скажу несколько слов о том, где вы можете послушать радио 100, если вдруг под рукой не оказалось радиоприемника. Вы всегда можете попросить умную колонку настроиться на волну 100, а также зайти на наш сайт radio100fm.ru и в группу ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп, так что вы всегда можете оставаться с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Для решения проблем с бензином в регионах с большим числом независимых АЗС власти договорились с нефтяными компаниями о поставках топлива через региональных операторов. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал в эфире Первого канала. Ранее он пояснял ТАСС, что запасов топлива в России достаточно, а дефицит вызвало ажиотажное увеличение спроса на 20-30%. Новак также добавил, что принятые правительством меры показывают эффективность. В регионах постепенно снимаются лимиты на заправку, открываются больше станций, а очереди сокращаются. Член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров предупредил о новой схеме обмана. Мошенники под видом работников управляющих компаний и ресурсно-снабжающих организаций обещают перерасчет за услуги ЖКХ в мессенджерах и домовых чатах. Для якобы возврата денег они выманивают ФИО, адрес, лицевой счет и данные банковской карты. Эксперт напомнил, что коммунальщики не запрашивают в переписке или по телефону конфиденциальную информацию и коды и не требуют спешки, поэтому любые вопросы стоит уточнять напрямую по официальным контактам. 11-й Московский финансовый форум пройдет 21 сентября 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж». В ежегодной осенней встрече примут участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса, финансовых институтов, науки, эксперты и общественные организации. По данным пресс-службы форума, участники обсудят развитие финансовой системы, экономический рост, будущее долгового рынка, регулирование криптовалют и первые результаты работы национальной системы подтверждения поставки товаров. На панельных сессиях затронут темы инвестиционного потенциала государственных компаний, финансирование регионов, внедрение нейросетей в контрактную систему и технологии будущего в странах глобального большинства. Житель итальянского Бетонто едва не лишился 1 миллиона евро, выбросив лотерейный билет с выигрышной комбинацией, которую он неизменно выбирал годами. Как пишет «Ля Репаблика», мужчина неверно истолковал надпись «Не подлежит выплате», приняв ее за проигрыш. Обнаружив ошибку дома, семья вернулась к точке продажи, но билет уже выбросили. Позднее генеральный директор службы утилизации отходов заявил, что мусорщики изучили маршрут вывоза и успешно нашли целый и невредимый счастливый билет.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

дорогие друзья, скажу несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас в Челябинске 25 градусов выше нуля. Облачная погода с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. Вечером столбики термометров опустятся до 21 градуса Цельсия. Такой приятный, погожий, не жаркий денёк нас сегодня ожидает. Так что планируйте свой вечер заранее. Погода позволяет провести его на свежем воздухе. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего дня и отличного настроения.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске документальный фильм о Линкин Парк выйдет 30 сентября, и Джиджи Хадид и Брэдли Купера заподозрили в тайной свадьбе. Премьера документального фильма о группе Линкин Парк «Unshatter» от участника группы Джо Хана состоится 30 сентября. Картина расскажет о возвращении коллектива на сцену после смерти фронтмена Честера Беннингтона и создании альбома From Zero. В документалке покажут редкие архивные кадры, бэкстейджи и живые выступления. Режиссер Джон Хан предлагает взглянуть изнутри на работу коллектива, а также познакомиться поближе с новой вокалисткой Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттоном. Фильм будет показан в кинотеатрах по всему миру, а 25 сентября выйдет концертный альбом «Unshatter», записанный на стадионе в Сан-Паулу во время грандиозного шоу в ноябре 2024 года. «Я верю, что старые фанаты откроют нас с новой стороны, а новые поймут наш путь. Но эта история шире, чем просто Линкин Парк. Она про отношения, стойкость и умение идти вперед, даже когда ты полностью растерян», — сказал Хан.
0: Exclusive News.
1: Джиджи Хадид и Брэдли Купер заподозрили в тайной свадьбе после появления их на публике с кольцами на безымянных пальцах. Голливудских звезд заметили на улице Парижа, когда они возвращались в отель после совместной тренировки в спортивном зале. При этом внимательные пользователи заметили, что они носили одинаковые обручальные кольца из желтого золота на безымянных пальцах левой руки. Это спровоцировало слухи о тайной свадьбе влюбленных. Что? Они поженились? Мы опять все пропустили? Это обручальные кольца более чем красноречиво, пишут в комментариях поклонники. Во французской столице Брэдли Купер находится по работе. Он снимается в приквеле фильма «11 друзей Оушена», где его партнершей стала голливудская звезда Марго Руби.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 15:36 в Челябинске. Только что в эфире радио 100 прозвучала легендарная Роксет с композицией «The Look». Совсем скоро в эфире вас ждет новый выпуск нашего совместного с Министерством культуры проекта «Артефакты». В нем пойдет речь о начале театрального сезона в молодежном театре, о том, с какой постановки театр выйдет с летних каникул и какие премьеры ждут нас в этом сезоне, вы узнаете совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Занавес поднимается. Наступает время премьер, неожиданных решений и живого диалога со зрителем. 62-й сезон в молодежном театре откроет премьера прошлого сезона спектакль «Откровения. Белые ночи». Осенью в молодежном планируют представить две премьеры. 17 сентября челябинские зрители увидят спектакль «Умник» по книге Марии Одмюрай. Это история 17-летнего парня и его старшего брата с ментальными особенностями. Спектакль о принятии, доброте и дружбе. А 20 ноября поставят известное драматургическое произведение Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В центре сюжета окажется любовный четырехугольник. Ждем вас в новом сезоне в молодежном театре. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «100 FM».

Мадонна с легендарным хитом «Like a Prayer» только что в эфире «Радио 100». Прямо сейчас нас ждет музыка, понятная без слов, Ян Тирсон. В завершении часа куб, а новый час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на волне 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Миассе расследуется уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 4,5 миллионов рублей. Пострадавшая горожанка поверила новому знакомому из мессенджера, пообещавшему ей высокий пассивный доход от участия в инвестиционном проекте. Женщина выполняла инструкции злоумышленника, переведя ему собственные сбережения – деньги от банковского кредита и средства, занятые у знакомых. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания мошенника. В Челябинске обсудили набор в отряд «Барс» и службу в войсках беспилотных систем. Министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб сообщил, что отряд формируется с мая для защиты критически важных объектов региона от атак БПЛА, а десятки жителей уже выразили желание вступить. Начальник пункта отбора на военную службу в Челябинске Павел Ильинов добавил, что в войсках беспилотных систем ждут молодых людей с техническими навыками, а контракт там заключается на один год. Всероссийский онлайн-проект «Безопасные дороги летом» приглашает школьников Южного Урала закрепить навыки поведения на дороге в игровой форме. До 31 августа на сайте проекта можно проходить испытания вместе с героями, выбирая безопасные маршруты и исправляя ошибки. Цель инициативы – напомнить детям о правилах дорожного движения во время летнего отдыха. За участие в проекте выдаются сертификаты и онлайн-призы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

«Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Театр начинается с ожидания, а новый сезон – с занавеса, который вот-вот поднимется. Впереди большие гастроли и премьеры. 11 сентября театр драмы имени Наума Орлова открывает 106-й сезон премьерой мая трагикомедии «Сид», где испанские страсти, честь и любовь вступают в яростный танец на сцене. В сентябре на гастроли приедет московский театр на Трубной, а следом впервые в Челябинске выступит Луганский музыкально-драматический театр имени Голубовича с тремя спектаклями. В рамках новогодней кампании театр готовит масштабную музыкальную сказку «Летучий корабль» для всей семьи. Детей покорят яркие образы и захватывающий сюжет, а взрослые с теплой улыбкой вспомнят любимые

0: 16 часов 21 минута в Челябинске. Друзья, продолжаем с вами нашу музыкальную среду. И прямо сейчас мы услышим легендарный хит от Фредди Меркьюри «I was born to love you». Интересный факт о песне. Она была записана изначально Фредди Меркьюри как сольная композиция, а 10 годами позже группа Queen перезаписала этот трек в более роковом звучании. Давайте же послушаем этот легендарный хит.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В России учреждена национальная премия имени Майи Плисецкой, и в Москва-Сити появится новый пешеходный мост в футуристическом стиле. Стартовал прием заявок на участие в первой национальной премии имени Майи Плисецкой. Это новый проект, который объединит молодых хореографов, композиторов, артистов балета и модельеров, художников по костюмам со всей страны. Проект не оценивает уже поставленные работы, а станет площадкой для рождения новых произведений. Прием заявок открыт до 15 августа. Проект реализуется продюсерским центром «Открытое искусство» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Художественный руководитель национальной премии – хореограф, премьер Мариинского театра Александр Сергеев. В рамках конкурсного отбора арткомитет сформирует 6 творческих команд, в которые войдут хореографы, композиторы, модельеры и артисты балета. В течение 2 месяцев участники будут работать в Санкт-Петербурге под руководством ведущих мастеров Российского музыкального театра, создавая собственные балетные новеллы. Их премьеры состоятся в Санкт-Петербурге и Москве уже осенью этого года. По итогам лаборатории экспертный совет определит команду лауреатов, которая получит возможность создать полноценный одноактный спектакль. Его премьера пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге, а торжественная церемония вручения национальной премии имени Майи Плисецкой состоится весной следующего года.
0: Exclusive News.
1: Новый пешеходный мост в футуристическом стиле появится в Москва-Сити. Об этом сообщает агентство «Москва». Он будет состоять из медных сфер и соединит транспортный хаб Москва-Сити с многофункциональным комплексом IQ-квартал. Длина сооружения около 90 метров. Строительство начнется в следующем году. Для моста сделают 11 сфер, геодезических куполов, расположенных друг за другом по цепочке. Сферы облицуют медными панелями, в них сделают круглые окна с витражными мозаиками для естественного освещения. Изнутри пешеходная зона будет подсвечена декоративным пиксельным светом, напоминающим звездное небо. При строительстве используют инновационный строительный материал, светопроводящий бетон.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Massive Attack, Teardrop, дорогие друзья, ну а мы не будем расстраиваться и тем более плакать, ведь мы проводим наш день в такой прекрасной компании. Давайте продолжим поднимать себе настроение. Прямо сейчас Лиза Оно в нашем эфире прозвучит в рубрике Summertime, а сразу после Джастин Тимберлейк, Гвен Стефани, Майкл Джексон и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: займи.
1: Реклама на Радио 100.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Музыка понятная, без слов. Crystal Ghost, That Smile on Your Face только что прозвучала в эфире Радио 100. Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час вместе с музыкой высшей пробы. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
6: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Александр Новак поручил продолжать мониторинг цен на топливном рынке. Вице-премьер дал указания бизнесу, федеральным и региональным властям. По итогам совещания уделили особое внимание снабжению сельхозпроизводителей топливом и поставкам нефтепродуктов в рамках Северного завоза. Нефтяные компании договорились с властями, что через региональных операторов постепенно пополнят запасы, включая независимые АЗС. Также нефтяники выделили объемы топлива для осенних полевых работ. Численность армии России увеличилась на 27 тысяч человек. Их направят в военно-строительные подразделения, сообщили в Минобороны Российской Федерации. В ведомстве пояснили, что новые требования к строительству военной инфраструктуры и режиму секретности затрудняют работу гражданских специалистов. Ранее по указу Владимира Путина вооруженные силы Российской Федерации воссоздали военно-строительные подразделения, упраздненные в 2006 году. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокл подписала закон, позволяющий неизлечимо больным людям добровольно уходить из жизни. Закон стал одним из самых строгих в Соединенных Штатах. Пациентам старше 18 лет с подтвержденным заболеванием, оставшимся жить менее 6 месяцев и находящимся в здравом уме, разрешено просить препарат для ухода из жизни. Требуется проверка психического здоровья и постоянное проживание в штате. В США эвтаназия разрешена в 14 штатах, начав с Орегона в 1994 году. При правительстве появилась рабочая группа по развитию технологий искусственного интеллекта с учетом защиты авторских прав и интересов креативных индустрий. Ее задача – выработать сбалансированные правовые условия для отечественных моделей и нейросетей. Также группа обсудит использование произведений для обучения искусственному интеллекту, права на созданные с его помощью работы и меры против несогласованного использования объектов авторского права. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 17 часов 23 минуты в Челябинске, дорогие друзья. У многих рабочий день подходит к концу, у кого-то он еще в самом разгаре. В любом случае, давайте проводить сегодняшний вечер с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас вас ждет мировой бестселлер, а в нем Элвис Пресли с композицией «Are You Lonesome Tonight?». Также в этом часе для вас наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области «Артефакты». Расскажем о премьере в Театре оперы и балета. Оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске документальный фильм о Линкин Парк выйдет 30 сентября, и Джиджи Хадид и Брэдли Купера заподозрили в тайной свадьбе. Премьера документального фильма о группе Линкин Парк «Unshattered» от участника группы Джо Хана состоится 30 сентября. Картина расскажет о возвращении коллектива на сцену после смерти фронтмена Честера Беннингтона и создании альбома From Zero. В документалке покажут редкие архивные кадры, бэкстейджи и живые выступления. Режиссер Джон Хан предлагает взглянуть изнутри на работу коллектива, а также познакомиться поближе с новой вокалисткой Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттоном. Фильм будет показан в кинотеатрах по всему миру, а 25 сентября выйдет концертный альбом «Unshattered», записанный на стадионе в Сан-Паулу во время грандиозного шоу в ноябре 2024 года. «Я верю, что старые фанаты откроют нас с новой стороны, а новые поймут наш путь. Но эта история шире, чем просто Линкин Парк. Она про отношения, стойкость и умение идти вперед, даже когда ты полностью растерян», — сказал Хан.
0: Exclusive News.
1: Джиджи Хадид и Брэдли Купер заподозрили в тайной свадьбе после появления их на публике с кольцами на безымянных пальцах. Голливудских звезд заметили на улице Парижа, когда они возвращались в отель после совместной тренировки в спортивном зале. При этом внимательные пользователи заметили, что они носили одинаковые обручальные кольца из желтого золота на безымянных пальцах левой руки. Это спровоцировало слухи о тайной свадьбе влюбленных. Что, они поженились? Мы опять все пропустили? Это обручальные кольца более чем красноречиво, пишут в комментариях поклонники. Во французской столице Брэдли Купер находится по работе. Он снимается в приквеле фильма «11 друзей Оушена», где его партнершей стала голливудская звезда Марго Руби.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Кара Эмеральд. A Night Like This только что прозвучала в эфире Радио 100. У кого-то памятные ночи, а мы с командой Радио 100 очень любим дни, которые мы проводим с нашими слушателями. Спасибо за то, что каждый день настраиваетесь на 100FM. Мы всегда вам рады, поэтому подбираем для вас все самое лучшее. В этом часе Ленни Кравиц, Лана Дель Рей и Билли Джоэл. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на Радио 100.

você não quer nem mais lembrar. Quem sabe, talvez só você

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Сезон в Театре оперы и балета имени Глинки обещает быть щедрым на эмоции, и мы ждем вас, чтобы разделить их. 71-й сезон открывает опера «Князь Игорь», с которой 70 лет назад начался путь челябинской труппы, возвращается на сцену. Также к юбилею театра подготовлен праздничный гала-концерт, где все творческие коллективы выйдут на сцену с редкими и любимыми номерами. Вновь закружит зрителей в венском вихре оперетта «Летучая мышь». А главной премьерой станет опера «Лакме» Лео де Либо, французская лирика с восточным колоритом и культовым цветочным дуэтом. Занавес вот-вот поднимется. Театр зовет. Откликнитесь. Не упустите билет в сказку. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить о рамах в интерьере. Очень часто я сталкиваюсь с мнением, что рамы на картинах должны быть одинаковые, и клиенты переживают, если они оказались из разных коллекций. Но на самом деле самое интересное сочетание получается, когда рамы не подобраны слишком похожи, будто их сделали из одной палки багета в мастерской. В шпалерной или хаотичной развеске рамы будут смотреться хорошо только в том случае, если ни одна из них по цвету и ширине не повторяется. Рамы могут быть похожи по одной характеристике, по цвету, по размеру или по форме, но если они совпадают по двум характеристикам, это уже перебор. Изначально шпалерная развеска – это либо коллекция картин, приобретенных в разных местах и в разное время, либо ее имитация. Поэтому нам всеми возможными способами нужно создать разнообразие. При этом тема картин может быть общей, например, морская или историческая живопись, а может и не сочетаться вовсе. И в этой развеске отлично будут смотреться памятные предметы, графика, предметы искусства и другой декор. Но могут быть группы картин или фото в одинаковых рамах, как идея объединения. В этом случае развеска делается по сетке, в одну линию или в несколько рядов четко по оси. Объединять я рекомендую очень динамичные фото, чтобы в итоге получилась гармоничная композиция. Когда для предметов или картин подбирается рама, важно понимать, что она станет фоном и обрамит содержание. Здесь имеет значение сочетание по цвету, ширина рамы, наличие орнамента, а также паспорту. Будет ли оно разделять раму и живопись, визуально увеличивать работу или наоборот, ограничивать ее и акцентировать внимание. Все эти детали влияют на итоговое восприятие. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Билли Джоэл, She's Always a Woman, только что прозвучала в эфире Радио Storm. Завершаем очередной час вместе с музыкой высшей пробы. Rivers of Love прямо сейчас прозвучат в эфире, а следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Lux Time на Радио 100.
2: This night

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Владимир Путин объявил о назначении генерал-полковника Андрея Иванаева из Челябинска командующим группировкой войск «Центр». Президент подчеркнул, что новый командующий хорошо знает обстановку в зоне ответственности и сможет сохранить качество боевой работы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Иванаева и пожелал ему успехов на новой должности. Стартовал прием заявок на второй всероссийский конкурс «Лучший школьный педагог, библиотекарь России». Его проводит Российское общество знания и Министерство просвещения России по поручению президента. Конкурс поддерживает специалистов, развивающих школьные библиотеки и прививающих детям любовь к чтению. В прошлом году в первом сезоне участвовали 2500 библиотекарей, а Челябинская область вошла в число лидеров по числу финалистов. В Еманжелинске у школы номер 5 строят площадку для занятий ГТО, уроков физкультуры и спортивных секций. Объект возводят по национальному проекту «Демография» при поддержке губернатора Алексея Текслера. К настоящему времени строители уже завершили подготовительный этап, обустроили основание и уложили асфальтное покрытие. Начался монтаж спортивных конструкций, после которого поверхность площадки покроют травмобезопасным резиновым слоем. Завершить работы планируют к началу учебного года.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
6: Занавес приподнимается. Областные учреждения культуры подготовили разнообразную программу. От детских сказок и экспериментальных постановок до оперных шедевров, подчеркивая статус региона как культурной столицы России в 2027 году. Первым зрителей встречает Челябинский театр кукол имени Вольховского. В его репертуаре постановки для детей и взрослых, проходят мастер-классы и экскурсии. В новом театральном сезоне театр покажет спектакли, которые давно идут на сцене, а также премьеры для детей всех возрастов и взрослого зрителя, в том числе премьерные постановки юбилейного сезона «Балаганчик», «Ровесники» и «Актеры». 17 по 21 сентября в театре пройдет юбилейный 10-й международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» и гастроли Красноярского театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Театр начинается не с вешалки, а с открытия занавеса. Приходите.
5: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
0: «Радио 100».

0: Tears for Fears, Break the Man, только что в эфире Радио 100. Интересный факт о создании названия этой замечательной уже легендарной группы. В основе их интересов лежала концепция психотерапевта Артура Янова о первичном крике. И его принцип как замена чувств страха, что в переводе на английский звучало как Tears as Impressions for Fears, стала основой для названия группы. Вот так интересно подобрали нейминг для себя ребята из Tears for Fears. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на Here Comes the Sun. Чуть позже Рики Мартин и Кристина Агильера. Оставайтесь с нами на одной волне. У нас много прекрасной музыки.
1: Кавервилл. Кавервилл. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: 18 часов 33 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем нашу музыкальную среду. Прямо сейчас Summertime, а в этой замечательной рубрике Бэбл Жилберту, Самба де Орли. Добавляем немножко ярких летних красок в наш день. Хорошего вам настроения, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Одна из самых известных работ Винсента Ван Гога «Звездная ночь» была написана им в 1889 году. В то время он находился на лечении в психиатрической клинике в Сен-Реми-де-Прованс, куда попал после известного инцидента с Полем Гогеном, который закончился тем, что Ван Гог отрезал себе мочку уха. В период ремиссии болезни художник просился в свою мастерскую в городке Арль, но местные жители, уставшие от его пьяных выходок, подписали петицию с требованием выгнать художника из города. Так что в Арль Ван Гог больше не попал. Зато ему разрешили работать в палате, где он написал множество полотен, одно из которых «Звездная ночь». Ван Гог создал его по памяти, поскольку его выпускали на улицу только днем, а потому оно стало самым фантастичным и загадочным произведением художника. Картина имеет множество трактовок. Так, на ней изображено 11 звезд, что считается отсылкой к библейской истории об Иосифе, изгнанном своими 11 братьями. Он не мог заслужить их уважение, что бы ни делал. Точно так же Ван Гогу, как художнику, не удалось получить расположение общества, критиков своего времени. В то же время кипарис в «Звездной ночи» у Ван Гога символизирует печаль художника и вечность бега Вселенной. Неизменным же остается впечатление от картины. Благодаря специальной технике, рисуя луну, небо, звезды, мазками по кругу, в сочетании с цветовыми переходами, создается впечатление, что свет разливается по полотну. В настоящее время «Звездная ночь» Ван Гога находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, куда она попала в 1941 году. Однако Европу картина посещает регулярно, где выставляется в лучших музеях Старого Света.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: 18:56 в Челябинске. Группа «Армада» только что прозвучала в эфире «Радио 100». На такой романтичной ноте я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было с вами сегодня очень комфортно проводить этот день. Надеюсь, что вам со мной тоже. Мы встретимся с вами в эфире уже завтра. А сегодня я желаю вам спокойствия, гармонии и хорошего настроения. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да ведь я это не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске стартует проект по созданию уютного дворика сообществ за домом купца Беляевского на улице Труда. В рамках Tom Sawyer Fest и Дома архитектора местные жители и культурные группы 6, 8 и 13 августа создадут амфитеатр, покрасят забор, отремонтируют лавки и столы для мастер-классов, а также изготовят мебель и мозаики. Присоединиться к работам может любой челябинец, который хочет сделать улицу Труда чуть уютнее. Все необходимые инструменты и материалы предоставят на месте. Челябинские школьники подготовят экологический проект для Всероссийского детского экологического форума, который популяризирует активный и экологичный образ жизни. В рамках инициативы «Южный Урал» в экодвижении участники расскажут через видеоролики о спортивных объектах, командах и тренерах региона, показывая доступность и важность массового спорта. Проект акцентирует внимание на тесной связи с заботой о себе и окружающей природе, объединяя экологические акции со спортивными мероприятиями и мотивируя молодежь к активному и ответственному стилю жизни. Арт-сообщество «Уральская индустриальная биеннале» откроет 6 августа в Магнитогорске выставку «Ателье Швейка» в бывшей фабрике, исследующей промышленное прошлое города и образ будущего. Выставка стала частью проекта «Соцгород» и подготовлена под руководством Андрея Сялева и Анны Акимовой. На локации будет проводиться экскурсия. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Театр Челябинска открывают новый сезон. И это не просто возвращение на сцену. Они готовятся удивить зрителя свежим взглядом, смелыми режиссерскими решениями и живым дыханием искусства. Пока родное здание камерного театра на ремонте, коллектив продолжает радовать зрителей на других сценах. Этим летом театр начал большой эксперимент и запустил режиссерскую лабораторию «Гамлетомания». Известная пьеса Шекспира «Гамлет» станет мозаикой из 5 уникальных фрагментов. Каждый акт получит своего режиссера, жанр, визуальный язык и исполнителя главной роли. Финальные показы этого эксперимента пройдут 30 сентября и 1 октября. Сезон обещает быть ярким. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100» – наслаждение для искушенных.

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Александр Новак поручил продолжать мониторинг цен на топливном рынке. Вице-премьер дал указания бизнесу, федеральным и региональным властям. По итогам совещания уделили особое внимание снабжению сельхозпроизводителей топливом и поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза. Нефтяные компании договорились с властями, что через региональных операторов постепенно пополнят запасы, включая независимые АЗС. Также нефтяники выделили объемы топлива для осенних полевых работ. Численность армии России увеличилась на 27 тысяч человек. Их направят в военно-строительные подразделения, сообщили в Минобороны Российской Федерации. В ведомстве пояснили, что новые требования к строительству военной инфраструктуры и режиму секретности затрудняют работу гражданских специалистов. Ранее по указу Владимира Путина вооруженные силы Российской Федерации воссоздали военно-строительные подразделения, упраздненные в 2006 году. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокл подписала закон, позволяющий неизлечимо больным людям добровольно уходить из жизни. Закон стал одним из самых строгих в Соединенных Штатах. Пациентам старше 18 лет с подтвержденным заболеванием, оставшимся жить менее 6 месяцев и находящимся в здравом уме, разрешено просить препарат для ухода из жизни. Требуется проверка психического здоровья и постоянное проживание в штате. В США эвтаназия разрешена в 14 штатах, начав с Орегона в 1994 году. При правительстве появилась рабочая группа по развитию технологий искусственного интеллекта с учетом защиты авторских прав и интересов креативных индустрий. Ее задача – выработать сбалансированные правовые условия для отечественных моделей и нейросетей. Также группа обсудит использование произведений для обучения искусственному интеллекту, права на созданные с его помощью работы и меры против несогласованного использования объектов авторского права. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс-тайм.

And it happens that I take a walk outside just to get some

100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.
5: A cigarette

Люкс Тайм на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: на Радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики «Лингвистический центр ЮРГУ» в ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Mr. Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: to the company store.
1: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100. Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм. Вы слушаете Радио 100.